Звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук